0: Jam FM.
1: Dance Hit Radio.
2: Мы на баре, разрываем утышу. Я до завтра залышусь, покатишусь. Я усею тут, в своих вибрациях.

Зажигалась на три, хочу порвалась, попала. Я крипал, я прошу раны, начал солнце палить. Стука не бяма хлип, пиздеваемо горячий. А на сдачу, в дворе прокладаю, потому шляху. Не памятаю ничего, это было с этим печенами.